0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд! Никакого радио!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

jumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается.

0: Ямашева, 93. Если мебель, то ТК Савинова. Ямашева, 93.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта, подробности в автосалоне.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ Казань Молл. Третий этаж.
10: 0+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. УГРН 120-160-00-56-261.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистические. Супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Because me professional.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это Диджей Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
2: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
12: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
15: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
16: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
5: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия, оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «додопицца.ру», ОРСО, ОКРН, 124-160-0045-510, город Казань.
11: Успел.
12: Хочется в отпуск, в иную баню.
13: В иную баню?
12: В иную баню.
14: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
15: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
16: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-11-96.
17: Заправляйся снова выгодно. На АЗС и Ликом снижение цен на топливо без компромиссов. По качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
18: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: О, шоу Global. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

взгибиться не став, потому что в минус 50 показывать-то особо нечего.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: ответ. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio.

мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
2: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ОБТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
6: 30 мая. «Пирамида». Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
5: kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784, 718-95-84, 18+.
7: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем, да. Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
8: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
6: Успел.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: каршеринг Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Общий привет, казанские рекордсмены, рекордсменки, выходные. Радио Рекорд начинается вместе с «Хочу и баста» уикенда. Прямо сейчас у нас в столице Татарстана 12 на часах, за бортом приятные плюс 25. Ну и вот лично для меня лето начинается не по календарю, а ровно в тот день, когда на мне оказываются шорты. Именно вот эта часть летнего гардероба открывает период мыслей о предстоящем отпуске, парад свежих фруктов и посиделок на берегу кабана. Вот этим всем я, конечно же, займусь уже после эфира, ну а в предстоящем часе вот что нас с тобой ожидает. В ближайшие 60 минут выберем, что посмотрим этим вечером, запланируем, куда пойти танцевать сегодня, ну а также проверим твою реакцию в прямом эфире в игрушке, которая называется «Пятерочка», там еще и подарок есть приятный. Оставайся здесь, ничего не пропустишь. Меня зовут Алекс Плюс Уан, мы только набираем обороты. И let's go!

0: Здесь, в «Хочу и баста уикенд», каждые выходные мы смотрим, а что же там новенького в кино и сериалах. И делаем это с помощью телеграм-канала, в титрах не напишут. В нашей постоянной киносериальной рубрике, которая называется...
1: Посмотрим.
0: Да, новенький свеженький фильм, который называется «Грозовой перевал», об этом пойдет прямо сейчас речь. Вышел этот фильм в этом 2026 году, напоминаю, какой год. Да, ну и для детей старше 18 лет. Кэтрин и Хитклифф дружили с детства, выросли, само собой, полюбили друг друга, но денег не было. Кэтрин вышла замуж за богатого мужика, а Хитклифф психанул и уехал. И где-то там, по-быстрому, непонятно как, но разбогател и вернулся. Ну а что дальше? В самом фильме, собственно, и рассказывается. Это драма. Оценка Кинопоиска 6,5. Рецензия автора телеграм-канала. Не получилось сопереживать. Зато возникло желание прочитать роман в оригинале. А то сценаристы, те еще фантазеры, плавали, знай. Очень понравилась картинка. Наряд, декорации. Марго Робби красотка, кто спорит. Но по сюжету Кэтрин 16-18 лет, а Марго на момент съемок 35. Ну, ё-моё, неужели... Ну, вот хотя бы до 27 никого не нашлось. Но очень понравилась актриса, которая сыграла маленькую Кэтрин. Вот такая рецензия от автора. Но у меня же, как и всегда, имеется к тебе тут предложение взаимовыгодное. У меня есть 2 билета в кино, а ты мне свой ответ на вопрос. А вопрос звучит вот каким образом. Какой фильм вспоминается сразу, если я произношу имя и фамилию Марго Робби? Вот что тебе первое пришло в голову? Какое название? Пиши в наш телеграм 8939-303-101-9, ну, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань». Вот там я принимаю твои сообщения. На все про все у нас имеется 2 трека. И все. И буду отдавать 2 билета в кино кому-нибудь. Ожидаю твоих сообщений и движемся дальше.

0: Record.
1: Dance Weekend.
2: Кто-то хотел бы точно утонуть в глазах одной актрисы, о которой прямо сейчас идет у нас речь. Да, мы сегодня, я у тебя спрашиваю, что же тебе приходит в голову первое, если я произношу имя и фамилию Марго Робби, точнее, какой фильм? О каком фильме, может быть, ты вот сразу вспомнил? Напиши, пожалуйста, в наш телеграм 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань».

Посмотрим. Посмотрим в наши мессенджеры, что же ты наотвечал. А вопрос был такой: какой фильм тебе приходит первым в голову, если я произношу фамилию и имя Марго Робби? Значит, зачитываю твои сообщения. Ну, в первую очередь, конечно же, это «Однажды в Голливуде», естественно. Дальше идем в «Игра на понижение». Очень хорошо. Еще «Отряд самоубийц», естественно, «Миссия на вылет», даже делают уточнение. «Барби» кто-то ответил, догадайтесь, кто. Естественно, прекрасная девушка. Да, еще «Хищные птицы» и сегодняшний наш победитель отвечает вот что. «Волк с Уолл-стрит», да, да, да, именно так. А почему бы и не получить Женьке Развалову сегодня 2 билета в кино? А вот пускай он и получит. Женя, я тебя поздравляю. В личку расскажу, как ты сможешь, собственно говоря, получить 2 билета в кино. Ну и, соответственно, взять с собой кого-нибудь и отправиться посмотреть какой-нибудь хороший, классный фильмец. Все, оставайся на связи, обязательно все расскажу тебе. Ну а еще рассказываю о том, что мы прямо сейчас будем готовиться к следующей нашей движухи, она называется «Пятерочка», и на кону сегодня у нас, ребята, сертификат в ресторан «Максимилианс» на 2000 рублей. А для того, чтобы принять участие и проверить свою реакцию в прямом эфире за короткое время, нужно отправить цифру 5 в наш телеграм 8939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань», и я выберу одного, и вот в прямом эфире сыграем. Движемся дальше. Dance Weekend. Record

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.

0: Пау, каршеринг Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Итак, другие подруги, продолжаем двигаться по нашему с тобой часу. Он называется «Хочу и баста уикенд». Напомню, ты на Радио Рекорд. И вещаем мы, конечно же, из Казани. Меня зовут Алекс Плюс Ван. Ну что, давай перемещаться в игру, которая называется «Объявите».
1: Пятерочка.
0: В этой игрушечке мы с тобой проверяем твою реакцию. Твою реакцию за короткое время, как ты хорошо используешь не только свои знания, но еще и пальцы, которые будут отправлять сообщения по теме. Итак, смотри, значит, погода прекрасная, погода замечательная. Для чего? Для того, чтобы не только, наверное, перемещаться на машинах, там, в транспорте и так далее, но еще и погулять. Потому что я сегодня выяснил, что, оказывается, сегодня день московских парков. И я протестую. Почему же только московских? Я хочу объявить сегодняшний день еще и днем казанских парков. Так вот, задача крайне простая. На ближайшие секунды нужно написать название любого парка, который находится в Казани, и сделать это за 30 секунд. Вот и все. Ну а кто окажется сегодня нашим победителем, тот возьмет, да и заберет от нас, от Радио Рекорд, сертификат в ресторан «Максимилианс» на 2000 рублей. Нужно написать название любого парка, который находится в Казани. Время пошло. Пошли. Да, вот, кстати говоря, вот еще пока есть секунды, да, для базовой поддержки здоровья достаточно всего лишь навсего гулять от 20 до 30 минут в день. А это примерно около 3000 или 4000 шагов в спокойном темпе. И этот такой минимум снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает обмен веществ. Вот так. Имейте в виду, собственно, и пользуйтесь для здоровья нашего общего. Итак, время закончилось. Кто же сегодня оказывается под счастливым числом 5? Потому что не зря же называется эта игра у нас пятерочка. Конечно же, выявляем сегодня человека, который оказывается под пятым номером. И этот человек, естественно, отправил нам название парка, который находится в Казани. Итак, поехали. Значит, Ленька с нами вместе. Дядь Леня говорит: Алекс, привет, давай передадим девочке привет, которая едет в деревню Универсиады на выступление. Передаем привет. Здравствуйте. Рады вас, собственно говоря, приветствовать здесь у нас на Радио Рекорд. Так, Аметьевский. Хорошо, дальше едем. Рави, не знаю, к сожалению, как правильно. Парк Победы, отлично. Так, еще нам сегодня ответили. Парк Горького. Парк Тысячелетия. Но победителем сегодня становится человек. Парк, который ответил. Альберт, ДК Химиков. Если это парк рядом с ДК Химиков, то окей, тогда зачту. Тогда, соответственно, Альберт сегодня становится и нашим победителем. Вот и все. Альберт, я тебя поздравляю. В личку расскажу, как ты сможешь заполучить от нас сертификат на 2000 рублей в ресторан «Максимилианс». Сходи, кайфани. Ну и приятного аппетита заранее. Да, ну что, движемся дальше. Слушаем музыку, танцуем и, конечно же, классно проводим.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
22: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
23: Record. Dance

0: Это уикенд на Радио Рекорд. Меня зовут Алекс Плюс Ван, и вторая половина часа подобралась совершенно как будто бы незаметно, но тем не менее, да, у нас сейчас 12, практически 40 на рекордных часах, ну и самое время, наверное, сейчас сделать небольшой прогноз, где ты сегодня окажешься. А окажешься где-то в какой-то точке нашего прекрасного города для того, чтобы потанцевать, и сделаем это мы в подборке событий, которая называется...
1: Чё куда?
0: Итак, чё куда отправимся? Давай обо всем по порядку. Сегодня, допустим, можно сгонять на дневной рейв, который называется «Ритм». Промо-группы «Сходка» и «Подруга подруг» устраивают дневной рейв для тех, кто любит вечеринки, но больше не готов жертвовать режимом сна. Танцы, музыка и клубная атмосфера весь день. А где это все происходит, спросит меня такой, знаешь... Ну какой? Ну вот такой вот, вот прям пытливый слушатель. Рассказываю, а это все будет прямо сейчас практически происходить в креативном кластере «Адонис». Начало в 14.00 в 2, ну практически совсем-совсем скоро мероприятие запрещено для детей. Также сегодня можно посетить татарскую народную дискотеку. Возвращение дискотеки, это вот в баре снова зазвучат самые плясовые татарские треки с крутейшим лайнапом и специальными гостями. Где? В клубе «Базар». Ну, конечно же, мероприятие для детей старше 18 лет. Ну и еще, готовимся к предстоящему ивенту у нас в Казани. 30 мая пройдет вечеринка «Гламурная Москва 2007», станция «Казань». Нам вернут классную эпоху, под которую мы нам вообще отрывались как могли. Ну и лайнап, конечно же, в режиме «Роскошный максимум». Там будет Шамиль Ом, Диджей Миллер, Диджей Нитрино, Диджей Винни и специальный гость Алекс Гоудино. Да, где и во сколько? В «Пирамиде» начало в 22.00, мероприятие также запрещено для детей. Планируй, чё куда пойдешь сегодня танцевать, и продолжай слушать Радио Рекорд. А мы движемся дальше.
1: Record. Dance

0: Record Dance Radio.
1: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Казани до плюс 25, ночью до плюс 20 и будет малооблачно. Ну а завтра же днем ожидаем ясную солнечную погоду и до плюс 29. Хочу и басту уикенд, и выходные на Радио Рекорд продолжаются.
2: Спонсор программы — сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы.
5: Хочу на шашлыки!
6: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
7: Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
11: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу указания улицы Ершова, дом 28.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимана». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
14: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
15: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Угрань 120-160-00-56-261.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20. Record. Dance

На Радио Рекорд прямо сейчас проходит «Хочу и баста» уикенд. Меня зовут Алекс Плюс Уан. И вот сейчас звучит трек от Дэвида Гетты и Сиа, который называется «Beautiful People». Замечательные люди. Ну вот отличный трек для того, чтобы прочитать следующую новость. Замечательные люди — это вот те, которые предложили новую инициативу, да, и она, вот эти инициативы депутатов наших иногда даже вот могут вызвать хорошее настроение. Рассказываю. Значит, налоговый вычет на свадьбу предложили внести в Госдуме. Предполагается, что выплата будет однократной в размере расходов на праздник не более 400 тысяч рублей на двоих. Но вот есть только один минус. Вернуть потраченные деньги на алкоголь, ну, нельзя будет. Ну, вот что сказать мне на этот счет? Ну вот, осталось нам чуть-чуть, наверное, подождать. Ну и, конечно же, после такой новости хочется как-то и себя прорекламировать, чтобы, мол, я могу провести там свадебную вечеринку или вот, допустим, приятный какой-нибудь атмосферный ужин, но что-то вот не придумал, как это сделать. Но лучше тебе напомню, что мы с тобой продолжаем проводить выходные вместе с Радио Рекорд. «Хочу и баста» уикенд продолжится, и подключайся каждые выходные в одно и то же время. Желаю тебе сегодня нескучного вечера, бурной ночи и только приятных сообщений на твой телефон. Меня зовут Алекс Плюс Уан. Классного дня и до завтра.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
4: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: ООО «Rich Family» на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 11, 96.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОГРН 124-160-0045-510. Город Казань.
7: Успел.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Record Суперчарт.
1: Record. Реклама.
2: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд реклама. Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УОН «Стамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: У меня дело выгорело.
0: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
10: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
0: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым. ОПДВ. Украинство
4: 119-169-001-2007. Город Казань. 18+. Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимана». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Огранд 120-160-00-56-261.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Реклама в Казани. 554-20. Record.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем большой привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт. 937 выпуск начинается здесь, на Радио Рекорд. Самые крутые 33 композиции, за которые вы голосовали на сайте Радио Рекорд и при помощи приложения Радио Рекорд. И начну с важного объявления. Ну вы реально мощные. Я звал вас в наш канал в Максе, и вот результат, нас уже более 10 тысяч. Теперь мы ловим не только на парковке, но даже из-под парковки мы тоже передаем самую крутую танцевальную музыку. Планку взяли, так держать. Если хотите быть первыми в курсе всех новостей и участвовать в акциях от Рекорда, вам обязательно к нам. Ищите нас в Максе и нажимайте подписаться. Ну а сейчас вернемся к делам музыкальным. 33 место сегодня. Здесь новинка прошлой недели. Джоэль Кори с треком Devotion. Современное переосмысление культового рейв-хита 1990 года I Wanna Give You Devotion. Композиция опустилась на одну позицию и, возможно, это последний день, когда она присутствует в суперчарте.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Место. Первая новинка этой недели – это российская поп-звезда Зиверт. Она появляется в суперчарте с мотивационным сигналом под названием «Газ». Трек уже набирает обороты в соцсетях. Посмотрим, как он будет двигаться в нашем хит-параде. Далее 31 место – это Дэвид Гетта, «Toes and I» и композиция под названием «Ган-ган-ган». Работа опустилась на 3 пункта.
1: Рекорд

0: Суперчарт на рекорде продолжается. 29 место и вторая новинка этой недели. Anima и Georgia с треком Beautiful. Релиз сингла состоялся прямо перед масштабным сольным выступлением Anima на фестивале Coachella 2026. И живой дуэт Anima и Georgia стал одним из самых обсуждаемых событий на фестивале и в соцсетях. Далее 28 место. Здесь Джон Саммит и композиция под названием Shades of Blue. Новинка прошлой недели опускается на одну позицию.
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

0: Суперчарт на рекорде, с вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. 26 место. Здесь дебютирует сингл бразильского дуэта Dub Dogs, записанный при участии продюсеров Фезо и Зарк. Трек называется How Does It Feel. Меньше чем за полтора месяца с момента релиза трек преодолел отметку в 2,2 миллиона прослушиваний на Spotify. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Рекорд Пати.
3: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руси». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Ну что, друзья, Суперчарт о рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 937 выпуск на кону. 25-я строчка прямо сейчас. Совместный сингл бразильского диджея Алока и американского R&B исполнителя Халида. Трек называется Dive Into Me, опускается на две позиции.
0: Три

0: Номер чарта рекорде продолжается. Этот трек занял 21 место. Go Home with a Stranger. Коллаборация Дона Диабло, Уиза Халида и Кристиана Гейта. Дон, кстати, признался, что буквально жил этой записью целый год. Постоянно переделывал аранжировку и добавлял детали, потом что-то убирал, потом все стирал, потом писал заново. Короче, чтобы добиться идеального, бескомпромиссного звука будущего, ему потребовались 365 дней. И Дон молодец, получилось действительно круто. Ну а перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Джоэль Кори на 33-м месте. Новинка Зиверт на 32-м.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто...
0: Дэвид Гетта и Тонс энд Ай, это 31-е. Альберт Брайт, 30-е. Новинка от Анима и Джоджи, 29-е место. Джон Саммит на 28-м. Иман Бек и София Райс, это 27-е место.

Алок и Халит, 25-е. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, «Красивая парочка», 24-е место. Shipwreck, 23-е. На 22-м Фишер. 21-е место – это Дон Диабло и Уиз Халифа. Это Рекорд Суперчарт, топ мировых танцевальных треков недели. И хотите узнать, кто из наших продюсеров дышит в спину?

0: сегодняшнему. 20-я строчка, впереди, на ней Алек, а также Зиба и Portugal The Man. Трек называется Dive Into The Ocean. Трек ознаменовал долгожданное возвращение творческого тандема Алека и Зиба. Именно этот союз подарил миру суперхит Hear Me Now в 2016 году. Как давно это было, кажется, в другой жизни. Этот трек, кстати, набрал практически миллиард прослушиваний на Spotify и сделал Алека мировой звездой.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Рекорд Суперчарт.
11: 19

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
8: О, «Rich Family» на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
9: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
10: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
11: 30 мая. Пирамида. «ФТ Групп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
12: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.
16: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
17: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОГРН, 124-160-0045-510, город Казань.
16: Успел.
18: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
19: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Это Суперчарт о рекорде. С вами DJ Phil. 11 место. Композиция «Хаос» — обновление легендарного трека из 2000-х, который прямо сейчас рвет европейские танцполы. Милки и Мол Грэб «Just the way you are». И прежде чем перейти к десятке лучших суперчарта, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.

18-я позиция. «Медуза». На 17-м «Анима». 16-е место. Глеб Филипченков, Джи Пул и Джим Бисквит. Пятнадцатое место. Боб Синклар и Кайза. На 14-м Сони Фадера. 13-е место. Loud Luxury, Эмили Робертс.

11 место – это «Милки». Рекорд Суперчарт в эфире, и мы добрались до десятки самых крутых треков этой недели. Как всегда, вы голосуете и вы выбираете. Десятку лидеров на этой неделе открывают Джейден Бойсон и Дэвид Гетта с треком «Upside Down». Это ремейк легендарного одноименного сингла Дианы Росс 1980 года.

0: Прозвучала позиция номер 2, это Earbox и Graceland. И перед тем, как мы узнаем, кто оказался на первом месте, давайте вспомним места с 10 по 2.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: На 10-м Джейден Бойсон и Дэвид Гетта. 9-е место Оффенбах. 8-е Алан Уокер. На 7-м Робин Шульц. Шестое место Кукс. На 5-м Тиеста. 4-е место это Ибен. Третье. Трэп Мафия Хаус. На втором месте Earbox. Это были места с 10 по 2. А прямо сейчас, друзья, настал момент. У нас новый лидер 937-го суперчарта. Это мощный тандем поп-дивы и легенд электроники Биберикса и Фейтлесс с композицией New Religion. Этот совместный проект поднялся на первую строчку, сместив прошлого лидера, с чем мы и поздравляем. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера для более клубной аудитории специальный клаб-чарт, в котором диджей-демиксеры представят топ клубной электронной музыки этой недели. Ну а сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Это был 937-й суперчарт. Меня зовут диджей Фил. Всем отличных выходных. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми.

0: Record. Реклама. Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф-НК. Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это уже 2-й килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: класс для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
2: Успел.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Селеком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Селеком.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Огромный ассортимент для детей и молодых. Молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Бубу. Украин 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург 18+.

Съезд экстрасенсов не состоялся?

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца» РУ ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
5: Успел.
7: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
2: 0+.
7: УО «ЕК Промоушен». Город Казань. Украин 120-160-00-56-261.
3: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
2: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
0: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера. «Рекорд
1: Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
3: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
5: «Глобал

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Record. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
10: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Огранец 21-59-14-79-93. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-3304.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Под Новый год мне Дед Мороз подарочек занес. Я задала ему вопрос: почему у тебя красный нос? И

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/p/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звукопульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
8: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 21-59. 14-59-93. 18+.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
12: ООО «БДВ». Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.

0: Бау, каршеринг, Руссия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Дорогой друг, не переключайся, делай еще громче, потому что именно с тобой прямо сейчас DJ D-Mixer, а если DJ D-Mixer появляется этим субботним вечером, значит начинается Рекорд Клаб Чарт. Поэтому делай погромче, и ты прямо сейчас узнаешь о 30 самых лучших клубных новинках, которые мы собрали для тебя вместе с Радио Рекорд. И за этот час мы все прослушаем, и ты узнаешь, какой трек будет самым крутым на первом месте. Начинаем! 30 место, новинка, Miss Monique, Hot Summer.

место 23 строчки Том Вести Feel Your Soul. Далее на 22 позиции Sick Individuals Love Feels Like You.

0: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Поверхность 21-59-14-79-93. 18+.
4: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу. Концерт-дискотека. Танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница — это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ОПТВ. Украина, 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Dada Life, Fit The

0: это был легендарный Бенни Бенасси, Dead Limit. Напоминаю, что Бенни Бенасси — это тот большой композитор и продюсер, который сделал для всех Satisfaction 20 лет назад. И поэтому он у нас остается в чарте и на 11 строчке размещается. Ну а далее открывает десятку лучших Кристоф, Gimme the Love.
1: Рекорд Клаб.

0: слушайте сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20, 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Скоро открытие бара «Караоке Евгеньевич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгеньевич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, мы наконец-таки добрались до тройки лучших, и открывает ее Феда Легранд, This is a Groove. Далее на втором месте Адам Тен, Got Me Crazy. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается, реально врывается, прибавив 5 позиций, Макс Тайле и Vintage Culture, Freaky One. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Надеюсь, вы этот час провели так же весело, как я с вами, и увидимся мы с вами ровно через неделю в этот же прекрасный вечер. С вами был DJ D-Mixer. Всем пока.

настроением, как на подиуме в модном доме, художник авангард зашел в студию, и под впечатлением его картин родился этот трек. Бас сочнее, звук мягкий и ламповый. Под него все качают головой и не останавливаются. Фешенебельный, раскачивающий свингом бас и бит. Или фанат фьючеристик груби дэнс. Не использовать трубы и поменьше голосовых вставок.

большую четырехчасовую вечеринку «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и я прямиком к вам с припати колбасного цеха, которая сегодня продолжает и будет до 23 часов в ТРК «Лето». Приходите, Термоленд, там можно и отдохнуть, и покупаться, ну и, естественно, зажечь на такой классной тусовке. Ну а мы здесь, в эфире «Рекорда», будем с вами общаться все 4 часа. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Рассказывайте, что происходит у вас интересного, передавайте ваши приветы и послания, я их буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Отдыхаем в эту субботу как надо. Погнали! «Рекорд Пати».

0: Продолжается шоу «Рекорд Плати», и пришло время зачитать ваши приветы и послания, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Как всегда, хочу передать всем слушателям «Рекорда» большой привет Виктору Комлеву и Сильверу. Хочу пожелать всем хорошо провести выходные. Я наконец-то открыл сезон рыбалки, съездил на рыбалку, поймали 20 маленьких рыб, заодно пообщались с природой, и дома их пожарили в Казани. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, ну красавчик, молодец. Передаю привет Иннокентию из Сургута, пишет Иван. Виолетта, привет в первую очередь тебе. Спасибо. Всем тем, кто позволяет слушать нам и общаться вот так, ну и всей нашей честной компании, Виктору, Марату, Евгению Викторовичу. Всем хороших выходных, добра, позитива и больше улыбок. И это Сильвер. И еще вот Лех пишет. Всем привет из Нижнего Новгорода с сортировки. Рядом любимая жена Ксенечка. Отдыхаем, люблю тебя. Твой алабай. ПС. Марат из Перми на низком старте всегда, пишет Леха. Виолет, привет, танцы начались, спасибо. Привет Сереге, Артуру, Дмитрию и женам. Жарим шашлыки. Кирилл из Липецка нам написал такое послание. Друзья, напомню, что вы также можете отправить свое при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Мы танцуем дальше здесь все 4 часа, отдыхаем как надо, делаем погромче прямо сейчас. Рекорд Пати.
1: Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется в отпуск, в иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню.
5: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
4: Дополнительное образование.

0: по украшению труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Продолжается наша вечеринка. Шоу «Рекорд Пати» здесь, в эфире «Рекорда». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте читаем ваши приветы и послания. Пишет Андрей. Доброй ночи, Радио Рекорд. Всем привет из солнечного Душанбе. Заряжаю всех крутой энергией. Хочу передать привет своей любимой жене и друзьям Кириллу, Исмату и Максу. Вот такие замечательные есть слова. Далее. Всей семьей кричим мы. Ну, наконец-то. Погода, лето. Привет, Виолетта. Соскучились уши и души по тебе. Спасибо. Очень приятно. Передаю привет своему любимому племяннику Дмитрию Кожевникову. Он уже завтра начнет монтаж света в нашей новой беседке. Также передаю привет своей жене Екатерине Комлевой. И хочу сказать на всю страну, любимая, ты вся в моих венах. Любите, творите добро своим вторым половинкам, даже когда они бывают не в духе. Всем мира и добра от Михалыча из Талдома. Замечательные послания. Мне еще Злата вот пишет: привет, Виолетта. Передаю привет Максиму с удовольствием. И еще есть отдельный привет для Никиты, который отдыхает прямо сейчас на даче. Желаем приятного вечера и отличного, классного настроения. Друзья, отправляйте и вы ваше послание при помощи нашего чата, мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

связи вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И переходим к вашим посланиям очень стремительно. Пишет нам Валерий. Всем привет и отличных выходных. Виолет, спасибо за бодрую вечеринку. Ю-ху, всегда пожалуйста. Влад пишет. Людочка, привет. Людмила, ну здравствуйте. Пишет Евгений. Привет, Виолетта. Привет, Рекорд. И, конечно, аудитория. Привет Виктору, Марату, Сильверу, Бабосу. Бабос, вернись в чат. Отдельно Людмиле из Москвы. Не отчаивайся, подруга, все наладится. И, конечно, привет Наденьке. Посылаю воздушный поцелуй и обнимашку. Кажется, ты кое-что забыла, родная. Слушателям Рекорда душевный привет, хорошей погоды, отдыха, парни. Дарите девушкам цветы, девушки, расцветайте. Всем улыбок и настроение. Виолетта зажигает. Евгений Юрьевич, ну как же приятно вы пишете, ну просто замечательно. Привет, Виолетта, привет, Рекорд. В Новосибирске отключили горячую воду и отопление, но мы греемся тобой и треками Радио Рекорд. Это Андрей. И еще есть персональный привет для Алексея из Ташкента. Желаю потрясающего вечера. Пусть будет настроение на уровне, на самом высшем. Ну и, конечно, все получается в делах. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше сообщение при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Действуйте прямо сейчас. Это вечеринка Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы!
6: Хочу на шашлыки!
7: Проще сказать, хочу «Джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай «Джетур» выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
8: Неофертно. Подробности в автосалоне.
9: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
10: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС целиком. 790 километр трассы М7.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
12: Дополнительное образование.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, общайтесь, присылайте ваши приветы и послания, рассказывайте, чем занимаетесь субботним вечером. Кстати, друзья, насчет нашего мобильного приложения «Рекорд». Очень классная вещь, если вы еще до сих пор не скачали. Приложение абсолютно бесплатное. И там вы найдете более 100 станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Чилл», и станция на шашлыки классно включать, когда вы в поездке, жарите шашлычок. Можно отдохнуть под станцию «Релакс», ну и вообще пообщаться с нами, с ведущими. Мы уж это дело очень сильно любим. Поэтому, друзья, скачивайте, отправляйте ваши послания. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

Виолетта Юшкина. Напомню, что прямо сейчас мы зачитываем ваше послание здесь, в эфире Рекорда. И вот есть такое немножко анонимное послание. Хочу передать привет замечательной девушке и прекрасному помощнику режиссера Новата Любви Андреевне. Люба, ты лучшая! Ну, попросили анонимно, поэтому будет анонимно. Друзья, кстати, сегодня разыгрываем мы наш фирменный значок от Радио Рекорд. И чтобы его получить, надо немножечко со мной поиграть. Кто хочет со мной поиграть? Пишите слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. А я кому-то из вас наберу. Давайте 25-му приславшему это слово. А здесь как раз-таки я и позвоню через пару минут. Всем удачи! Record Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
2: ООО «БДВ», Украинство, 19-169-001-2007, город Казань, 18+.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: продолжается наша зажигательная вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Всех приветствую, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И на связи у нас Алексей, с которым как раз-таки мы будем разыгрывать наш фирменный значок от «Радио Рекорд», приуроченный, ну, кстати, к 30-летию нашей станции. И выдерживает, между прочим, этот значок до 10 тысяч прикреплений и открреплений. В общем, Алексей, привет.
1: Здравствуйте, любимая радиостанция.
0: Ой, ну очень приятно, Алексей, прям с козырей вот так вот. Алексей, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером, что классного у тебя происходит?
1: Пытался уже готовиться ко сну, но не тут-то было, как говорится.
0: Ну да, лишь пытался, правильно. Я вовремя тебе позвонила, тебя немножечко остановила. Лёш, будем сейчас с тобой разыгрывать наш значок. Придется тебе ответить на несколько вопросов. Если ответишь верно, то значок достается сегодня тебе. Итак, вопрос номер один. Да, для начала скажи, готов ли ты?
1: Да, готов.
0: Готов. И замечательно. Вопрос первый. При пати какого мероприятия было сегодня? Три варианта ответа. ВК-фест 2026, белая снежная королева или же колбасный цех Матрикс?
1: Так, а можно еще раз повторить?
0: Сложный вопрос, согласна, но в начале

0: начале эфира говорила о том, что сегодня было при пати какого-то события. Но давай теперь разбирать, какого? ВК-фест, белое или же колбасный цех «Матрикс»? Ну что, какой вариант ответа выбираем?
1: Колбасный фест, Патя.
0: Колбасный цех правильно выбирает Алексей. И молодец, молодец, Алексей. Ну так держать. Давай еще тебе задам один вопросик такой контрольный. Будет 14 ноября и 4 декабря тоже какой-то фестиваль. Но вот какой, это большой вопрос. В Санкт-Петербурге, в Москве, кстати, он пройдет. Давай еще раз. 14 ноября и 4 декабря. Мы уже успели анонсировать это событие. И вот три варианта ответа. Пиратская станция «Рагнарёк», «Белая снежная королева» или же «Супердискотека 90-х Радио Рекорд». Это фантастика. Что выбираем?
1: «Супердискотека».
0: Ну, молодец снова, Алексей. Ну, прям, ну, все аплодисменты тебе. И значок, кстати, тоже тебе. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Передаю привет своей любимой супруге, Лебедевой Любовь Николаевне. Давай мириться.
0: Давай мириться, Любовь Николаевна. Если ты нас слышишь, помирись, пожалуйста, с Алексеем. Пусть все у вас будет классно. Леш, спасибо тебе. Аплодисменты вам с любовью. Любви-то побольше, как говорится. Друзья, ну а впереди у нас рубрика «Знакомство». Да-да, поэтому оставайтесь с нами. Будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только. Ну, вы уже сами там все дальше знаете. Танцуем дальше и готовимся к рубрике «Это рекорд-пати». Двигайся.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Нет, верно. Подробности в автосалоне.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

открываем третий час нашей вечеринки, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И напомню, рубрика «Знакомство» стартует здесь и прямо сейчас. Что это за рубрика такая? Это рубрика, которая проходит регулярно, еженедельно, шоу «Рекорд Пати», «Знакомство». И для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте пару фактов о себе, рассказывайте, кто вы, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Ну, можете что-то еще интересненькое себе написать. И обязательно прикрепляйте вашу фотографию. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут. И это все шоу «Рекорд Пати». И мы соединяем сердца.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Шоу «Рекорд Пати» и рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Давайте переходить к вашим анкетам и посланиям, которые вы успели оставить. Всем девушкам привет из Надыма, пишет Валерий. Привет, Валера. Всем привет, пишет Олег. Кто тут красотка найдется? Жду себя, пишет Павел. Павел, а что так скромно? Ну, как бы Павел хотя бы фотографию, да, прикрепил. Ну, Павел, вы расскажите, сколько вам лет? Откуда вы такой замечательный, красивый мужчина? Максим, 26 лет, Казань, Ярославль. Пообщаюсь с татарочкой. Максим, а если не татарочка? А вот... Ну, Максим сразу обозначил, да? Евгений Юрьевич пишет, оп, и прикрепляет фотографию. Замечательно. Далее, давайте посмотрим, кто еще с нами. А с нами тут еще и Евгений, 29 лет, Севастополь, ищу девушку. Девчонки, а где вы? Давайте такой вопрос к вам. Вот Анна пишет, что с нами. А остальные... А вот еще и Елена с нами. Замечательно. Друзья, отправляйте и вы вашу анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Обязательно пишите, откуда вы, сколько вам лет. И не забывайте прикреплять вашу фотографию. Буду зачитывать ваши анкеты через пару минут.

0: Реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Рекорд Summer Party с Виолеттой.

0: продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати», рубрика «Знакомство». Друзья, если вы еще не в теме и не поняли, что происходит, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» прямо сейчас. Там можно знакомиться и общаться. Как раз-таки оставляйте о себе пару фактов, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы познакомиться. Ну и не забывайте прикреплять вашу фотокарточку, так будет понятнее. Вот пишут ребята: «Питер на связи». Андрюша пишет из Питера, правильно. Эля пишет из Москвы. Владислав также с нами, Андрей. В общем, все наши на связи, друзья. Если вы еще не там, переходите, общайтесь, знакомьтесь. Сегодня все можно. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Рекорд Пати.
1: No fluff, mafia style. Cold game, all in. No shame, no love. Just

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Пати. Пати.
2: Открываем заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите туда прямо сейчас, отправляйте все самое лучшее, буду зачитывать уже через несколько минут. Это «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вечеринка, шоу «Рекорд Пати», и пришло время зачитать ваши приветы и послания. Здравствуйте! Хочу передать огромный привет из города Жуковский и пожелать чудесного вечера всем, кто слушает эти огненные треки. Добра, тепла, легкости и конкретно Андрею, я тебя обожаю. И это Света всех обняла. Виолетта, передай, пожалуйста, привет Владимиру Скилькевичу от коллеги по работе. Пусть не грустит, и это Сергей. Баня, парк, вас рекорд на максимум. Урал! Вот такое есть послание. Самый добрый вечер. Я вот прошу вас, моему сыночку Лёшке, передать привет и попросить вас режь картошку побыстрее. Добрый вечер, Радио Рекорд. Большой вам привет из города Кировск, Ленинградской области. А также привет всему Кировску, всем нашим друзьям. У нас их много. Привет дочи Даши, маме Тане, любимой собачке Мии от Саши и Ани. И еще есть сообщение от Сержа. Виолетта, передай привет Коробицына, горнолыжному курорту Снежный. С удовольствием передаю и желаю вам замечательного настроения. Это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем.
1: Рекорд.

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков. Обязательно встречайте. А меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Маяков. Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

if y'all less moving. Turn up the

let's do it, y'all, let's move it. Turn up the

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.